0: вашу помочь цветы чудные тайны открыты.
1: Zagrebački vremeplov.